0: Слушай Magic. София 92.4 МГц. Пловдив 97.7. Видин 96.7 МГц. Слушай Magic.
1: Работно време. Селена Бозова.